Радио Музыка. Радио твоих хитов. 106.4 FM. And you can dance. For inspiration.

0: Новости из Махсана и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов Махсана и Хашмаль объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от Махсана и Хашмаль.
1: Ниже в мире нет цены, чем Махсана и Хашмаль.
2: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Краун Плаза Хайфа. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
3: Только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне, по невероятным ценам. «Сеат Ибиза» от 39 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните, звездочка 3003. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
4: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.

0: Kiss.
1: Только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне, по невероятным ценам. «Сеат Ибиза» от 39 тысяч 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните звездочка 3003. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
2: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Crown Plaza Haifa. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
3: Новости из Махсана и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов «Махсана и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсана и Хашмаль».
4: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана и Хашмаль».
5: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полное или частичное занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Новости из Махсана и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов «Махсана и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсана и Хашмаль».
3: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана и Хашмаль».
4: Только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне, по невероятным ценам. «Сеат Ибиза» от 39 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните 30-03. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
5: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
0: В прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Сегодня утром, 12 мая, стали известны новые подробности инцидента в Ливане, где в результате атаки беспилотника «Хизбаллы» пал израильский резервист. Старший прапорщик Александр Голованев, 47 лет, житель Петах-Тиквы, служивший водителем в транспортном батальоне, получил ранение в районе Манары. У Александра остались жена и двое детей, 15-летний сын и 8-месячная дочь. Его мать, для которой он был единственным сыном, вспоминает, что в последнем разговоре Александр, как обычно, пытался ее успокоить. Далее цитирую. «Александр был хорошим человеком. Он был моим единственным сыном. Теперь у меня нет никого». Конец цитаты. ЦАЛЬ продолжает расследование обстоятельств инцидента, ну а мы выражаем глубокие соболезнования семье погибшего героя. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с резким заявлением в поддержку Романа Гофмана, подчеркнув свое исключительное право назначать главу Моссада. Глава правительства напомнил, что по закону службы внешней разведки и безопасности подчиняются напрямую премьер-министру. Именно он определяет их руководство, невзирая на мнение юридических советников, судов или СМИ. Нетаньяху особо отметил заслуги генерал-майора Романа Гофмана, назвав его, цитирую, «бесстрашным воином, который 7 октября вступил в прямой бой с хамасовцами и получил тяжелое ранение». Премьер-министр отвергает попытки дисквалифицировать его кандидатуру из-за политических соображений или же происхождения, заявив, что именно такие люди с независимым мышлением должны возглавлять ведомство. По словам Нетаньяху, Гофман обладает всеми необходимыми качествами, чтобы ввести Моссад к новым достижениям в обеспечении безопасности страны. Президент США Дональд Трамп готовит масштабное расширение военной операции США на Ближнем Востоке. В интервью Fox News президент заявил о возможном возобновлении миссии «Свобода» в Персидском заливе. По словам Трампа, если раньше американские силы лишь сопровождали суда через Ормузский пролив, то теперь это станет лишь малой частью гораздо более крупной кампании. Глава Белого дома охарактеризовал текущие мирные переговоры с иранским режимом как «зашедшие в тупик», назвав предложения Тегерана «глупыми». Трамп выразил уверенность, что под нарастающим военным и экономическим давлением США режим в конечном итоге сломается. Окончательное решение о старте операции ожидается уже в ближайшее время. Напомню, что Кнессет Израиля окончательно утвердил закон о суде над террористами 7 октября. Решение поддержали 93 депутата, при этом никто не проголосовал против. Согласно документу, в Иерусалиме будет создан специальный военный трибунал для рассмотрения преступлений, связанных с геноцидом и терроризмом. Процессы станут открытыми, с обязательной трансляцией и видеофиксацией для истории. Закон также устанавливает жесткий запрет. Ни один участник резни не сможет выйти на свободу в рамках будущих сделок по обмену. Министр юстиции Израиля Яриф Левин назвал это голосование исторической справедливостью, которая объединила страну. Полиция Израиля и силы Цаля пресекли очередную крупную контрабанду на восточной границе страны. В ходе операции были задержаны двое жителей юга, которые пытались перебросить через забор около 21 килограмма запрещенных веществ. Подозреваемые в возрасте 20 лет были задержаны с поличным и переданы для допроса в Центральное управление полиции Северного округа. Это уже четвертый успешный срыв контрабанды на восточном рубеже за последний месяц. Всего за этот период силовикам удалось конфисковать около 182 килограммов запрещенных веществ, общая стоимость которых на черном рынке превышает 5 миллионов шекелей. И далее говорим о погоде. Сегодня в Израиле во вторник, 12 мая, переменная облачность с постепенным переходом к ясной погоде. Дневной максимум плюс 28 градусов, ночью 14 градусов тепла. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи!

0: не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Crown Plaza Haifa. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля. Только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне, по невероятным ценам. «Сиат Ибиза» от 39 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните 3003. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
1: Новости из Махсаны и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов «Махсаны и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсаны и Хашмаль».
2: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны и Хашмаль».
3: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. 8113.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойко. А иудеи – это одна из самых влиятельных альтернативных рок-групп Израиля 90-х годов. Громкий гитарный звук, тексты без украшений и сценическая энергия, которая чувствуется с первых аккордов. Группа была основана в 1992 году Томом Петровером и Орит Шахов. Этот дуэт – основа звучания коллектива. Два голоса, две гитары, напряженный диалог на сцене и за ее пределами. Прорыв произошел в 1995-м с выходом альбома «Мециют Нефредет». Он стал одним из самых заметных релизов израильского рока того десятилетия. Разошелся тиражом более 100 тысяч экземпляров и получил статус тройной платины. Песни группы «Локаль», «Азман Шелах», «Имквар» стали частью саундтрека поколения 90-х. Их музыку нередко сравнивают с гранжем и альтернативным роком того времени. Но в израильском исполнении она звучит иначе. Более нервно, более лично, без дистанции. Живые выступления «Аеудим» — это всегда прямой контакт с аудиторией, без сложных декораций и без лишнего пафоса. Только звук и только эмоция. За годы существования группа переживала паузы и возвращения, но сохранила преданную аудиторию и статус культового коллектива. «Аеудим» — это израильский рок без сглаженных углов. Музыка, которая не пытается понравиться, а просто говорит громко и честно. Радио 106.4 FM. Всегда с вами. Stargate. Fresh new.

0: только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне по невероятным ценам. «Сеат Ибиза» от 39 тысяч 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните +30 03. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
1: Новости из Махсана и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов «Махсана и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсана и Хашмаль».
2: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана и Хашмаль».
0: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Новости из Махсана и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов «Махсана и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсана и Хашмаль».
3: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана и Хашмаль».
4: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
5: Только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне, по невероятным ценам. «Сеат Ибиза» от 39 тысяч 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните +30 03. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
6: Смана, хотим отдохнуть.
7: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
6: Это Мано.
8: В прямом эфире на радио Музыка 106.4 FM главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Сегодня утром, 12 мая, стали известны новые подробности инцидента в Ливане, где в результате атаки беспилотника «Хизбаллы» пал израильский резервист. Старший прапорщик Александр Голованев, 47 лет, житель Петах-Тиквы, служивший водителем в транспортном батальоне, получил ранение в районе Манары. У Александра остались жена и двое детей, 15-летний сын и 8-месячная дочь. Его мать, для которой он был единственным сыном, вспоминает, что в последнем разговоре Александр, как обычно, пытался ее успокоить. Далее цитирую. «Александр был хорошим человеком. Он был моим единственным сыном. Теперь у меня нет никого». Конец цитаты. ЦАЛЬ продолжает расследование обстоятельств инцидента, ну а мы выражаем глубокие соболезнования семье погибшего героя. Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху выступил с резким заявлением в поддержку Романа Гофмана, подчеркнув свое исключительное право назначать главу Моссада. Глава правительства напомнил, что по закону службы внешней разведки и безопасности подчиняются напрямую премьер-министру. Именно он определяет их руководство, невзирая на мнение юридических советников, судов или СМИ. Нетаньяху особо отметил заслуги генерал-майора Романа Гофмана, назвав его, цитирую, «бесстрашным воином, который 7 октября вступил в прямой бой с хамасовцами и получил тяжелое ранение». Премьер-министр отвергает попытки дисквалифицировать его кандидатуру из-за политических соображений или же происхождения, заявив, что именно такие люди с независимым мышлением должны возглавлять ведомство. По словам Нетаньяху, Гофман обладает всеми необходимыми качествами, чтобы ввести Моссад к новым достижениям в обеспечении безопасности страны. Президент США Дональд Трамп готовит масштабное расширение военной операции США на Ближнем Востоке. В интервью Fox News президент заявил о возможном возобновлении миссии «Свобода» в Персидском заливе. По словам Трампа, если раньше американские силы лишь сопровождали суда через Ормузский пролив, то теперь это станет лишь малой частью гораздо более крупной кампании. Глава Белого дома охарактеризовал текущие мирные переговоры с иранским режимом как «зашедшие в тупик», назвав предложения Тегерана «глупыми». Трамп выразил уверенность, что под нарастающим военным и экономическим давлением США режим в конечном итоге сломается. Окончательное решение о старте операции ожидается уже в ближайшее время. Напомню, что Кнессет Израиля окончательно утвердил закон о суде над террористами 7 октября. Решение поддержали 93 депутата, при этом никто не проголосовал против. Согласно документу, в Иерусалиме будет создан специальный военный трибунал для рассмотрения преступлений, связанных с геноцидом и терроризмом. Процессы станут открытыми, с обязательной трансляцией и видеофиксацией для истории. Закон также устанавливает жесткий запрет. Ни один участник резни не сможет выйти на свободу в рамках будущих сделок по обмену. Министр юстиции Израиля Яриф Левин назвал это голосование исторической справедливостью, которая объединила страну. Полиция Израиля и силы Цаля пресекли очередную крупную контрабанду на восточной границе страны. В ходе операции были задержаны двое жителей юга, которые пытались перебросить через забор около 21 килограмма запрещенных веществ. Подозреваемые в возрасте 20 лет были задержаны с поличным и переданы для допроса в Центральное управление полиции Северного округа. Это уже четвертый успешный срыв контрабанды на восточном рубеже за последний месяц. Всего за этот период силовикам удалось конфисковать около 182 килограммов запрещенных веществ, общая стоимость которых на черном рынке превышает 5 миллионов шекелей. И далее говорим о погоде. Сегодня в Израиле во вторник, 12 мая, переменная облачность с постепенным переходом к ясной погоде. Дневной максимум плюс 28 градусов, ночью 14 градусов тепла. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи!

0: только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне, по невероятным ценам. «Сиат Ибиза» от 39 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните 3003. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
1: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Crown Plaza Haifa. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
2: Новости из Махсаны и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов «Махсаны и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсаны и Хашмаль».
3: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны и Хашмаль».

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойлова. Порт Ашдода – один из двух крупнейших морских портов Израиля на Средиземном море. Он был открыт в 1965 году как стратегический инфраструктурный проект молодого государства. Его задача состояла в том, чтобы разгрузить северные мощности и создать современный глубоководный порт, способный обслуживать растущую экономику. Сегодня через Ашдод проходит значительная часть морских грузов страны. По оценкам, около 40-50% контейнерного импорта и экспорта. Ежегодный грузооборот измеряется десятками миллионов тонн. Через порт поступают продовольствие, автомобили, сырье для промышленности, техника и товары широкого потребления. Географически Ашдод расположен ближе к центру страны и к южным промышленным зонам, что делает его важным логистическим узлом, связанным с железнодорожной и автомобильной сетью. В 2021 году рядом начал работу новый частный контейнерный терминал, созданный в рамках государственной реформы портовой отрасли. Цель реформы – усилить конкуренцию, сократить время разгрузки судов и снизить издержки для импортеров и экспортеров. Для Израиля морские порты – это стратегические ворота. Страна практически полностью зависит от морских перевозок. Большая часть внешней торговли осуществляется по морю. В условиях региональной нестабильности и ограниченных сухопутных маршрутов устойчивость портовой инфраструктуры становится вопросом национальной безопасности. Порт Ашдода – это не только промышленный объект. Это один из ключевых элементов экономической устойчивости государства и его связи с глобальным рынком. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Новости из Махсана и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов «Махсана и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсана и Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана и Хашмаль».
2: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
3: Только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне, по невероятным ценам. «Сиат Ибиза» от 39 тысяч 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните 3003. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
4: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. 8113.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне, по невероятным ценам. «Сеат Ибиза» от 39 тысяч 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните +30 03. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
3: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Crown Plaza Haifa. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
4: Новости из Махсаны и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов Махсаны и Хашмаль объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от Махсаны и Хашмаль.
5: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
6: Смана, хотим отдохнуть. Мана круиз приглашает вас в путь.
7: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
8: В прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Армия обороны Израиля продолжает операцию по зачистке Южного Ливана, подавляя попытки Хизбаллы атаковать наши подразделения. В ходе последних действий бойцы 146-й дивизии обнаружили двух боевиков, которые проникли в здание в непосредственной близости от позиции Цаля для подготовки нападения. По наводке наземных сил здание вместе с боевиками было оперативно уничтожено ударом с воздуха. Кроме того, в ходе рейдов авиация ликвидировала склад и дополнительные объекты террористической инфраструктуры, устранив угрозы, представляющие непосредственную опасность для наших солдат. Армия обороны Израиля заявляет, что продолжает методично уничтожать любые угрозы вдоль северной границы для обеспечения полной безопасности граждан Израиля. Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху подверг резкой критике еще пока действующего главу Моссада Давида Барнеа. Причиной гнева главы правительства стало прямое обращение Барнеа в Высший суд справедливости Багац через юрсоветницу правительства Гали Барав-Миару. Речь идет о петиции против назначения Романа Гофмана на пост главы Моссада. Согласно сообщениям, Нетаньяху обвинил Барнеа в подрыве авторитета, заявив, что тот действовал, цитирую, «за его спиной» и вопреки тому, что юрсоветница не представляет позицию правительства в этом деле. В ответ же глава Моссада Барнеа подчеркнул, что инициатива исходила от него лично. Барнеа пояснил, он лишь хотел донести свою профессиональную позицию до судей. Ему было указано, что юридически это возможно сделать только через офис юрсоветницы. Несмотря на остроту конфликта, ни канцелярия премьер-министра, ни пресс-служба Моссада пока не предоставили официальных комментариев. Кнессет Израиля окончательно утвердил законопроект, регулирующий использование водометов для разгона демонстраций. Документ был принят во втором и третьем чтениях при редком консенсусе между коалицией и оппозицией. Согласно новым правилам, полиция обязана использовать в водометах исключительно чистую воду. Категорически запрещено добавлять любые химические вещества, красители или пахучие смеси, такие как скунс, которые ранее вызывали резкую критику практику из-за вреда здоровью и имуществу граждан. Основные положения закона – только чистая вода, запрет на использование любых добавок цвета и запаха, обязательная фиксация. Каждое применение водомета должно сопровождаться качественной видео и аудиозаписью. Прозрачность. Записи должны храниться в течение 3 лет, а граждане, пострадавшие от действий полиции, получат право запрашивать эти материалы для защиты своих интересов. Парламентарии подчеркнули, что закон направлен на защиту прав протестующих всех политических лагерей и установление четких границ применения силы со стороны правоохранительных органов. Сегодня вечером, 12 мая, внимание миллионов зрителей будет приковано к первому полуфиналу Евровидения, где наш представитель Ноам Бетан официально вступит в борьбу за выход в финал. Путь израильского артиста на конкурсе начался в Вене с торжественного прохода по бирюзовой дорожке. Появившись перед публикой вместе со своей делегацией, Ноам отметил исключительный уровень подготовки танцевальной группы и признался, что участие в таком масштабном событии стало для него колоссальным опытом. Теперь же все зависит от сегодняшнего выступления Ноама Бетана с композицией «Мишель». Главная задача Ноама – обеспечить Израилю место в гранд-финале, который запланирован на субботу. Желаем Ноаму Бетану удачи и верим в его победу. Трансляцию конкурса смотрите в эфире КАН-11. И далее говорим о погоде. Сегодня в Израиле во вторник, 12 мая, переменная облачность с постепенным переходом к ясной погоде. Синоптики прогнозируют небольшое повышение температуры. Дневной максимум плюс 28 градусов, ночью 14 градусов тепла. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи!

0: Новости из Махсаны и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов «Махсаны и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсаны и Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны и Хашмаль».
2: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
3: Только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне, по невероятным ценам. «Сиат Ибиза» от 39 тысяч 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните, звездочка 3003. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
4: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойлова. Итамар Бен-Гвир родился в 1976 году в Иерусалиме, в семье выходцев из Ирака. С подросткового возраста он участвовал в правых движениях, близких к идеологии Рава Мейра Каана. В 90-е годы Бен-Гвир был активистом запрещенного движения КАХ и неоднократно становился фигурантом судебных дел, связанных с подстрекательством и вандализмом. Из-за политической активности и прошлых обвинений он не был призван на военную службу. Позднее Бен-Гвир получил юридическое образование и стал адвокатом, специализирующимся на защите поселенцев и правых активистов. В 2019 году он возглавил партию «Отцма Иудит» – «Еврейская мощь», стоящую на платформе религиозного национализма. На выборах 2022 года партия вошла в блок с религиозным сионизмом Бецалеля Смотрича и получила значительное представительство в Кнессете. После выборов Бен-Гвир был назначен министром национальной безопасности с полномочиями над полицией и пограничной службой. Фигура Бен-Гвира остается одной из самых обсуждаемых в израильской политике. Его путь – отражение процессов, происходящих в обществе, усиление правых позиций и роста влияния религиозного национализма в политической жизни страны. Радио 106,4 FM. Всегда с вами.

0: Новости из Махсана и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов «Махсана и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсана и Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана и Хашмаль».
2: Только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне, по невероятным ценам. «Сиат Ибиза» от 39 тысяч 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните 30-03. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
3: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Краун Плаза Хайфа. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
3: Новости из Махсана и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов Махсана и Хашмаль объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от Махсана и Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Махсана и Хашмаль.
5: Только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне, по невероятным ценам. «Сеат Ибиза» от 39 тысяч 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните +30 03. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
6: Смана, хотим отдохнуть.
7: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
8: Это Мано.
9: В прямом эфире на радио Музыка 106.4 FM главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Армия обороны Израиля продолжает операцию по зачистке Южного Ливана, подавляя попытки Хизбаллы атаковать наши подразделения. В ходе последних действий бойцы 146-й дивизии обнаружили двух боевиков, которые проникли в здание в непосредственной близости от позиции Цаля для подготовки нападения. По наводке наземных сил здание вместе с боевиками было оперативно уничтожено ударом с воздуха. Кроме того, в ходе рейдов авиация ликвидировала склады, дополнительные объекты террористической инфраструктуры, устранив угрозы, представляющие непосредственную опасность для наших солдат. Армия обороны Израиля заявляет, что продолжает методично уничтожать любые угрозы вдоль северной границы для обеспечения полной безопасности граждан Израиля. Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху подверг резкой критике еще пока действующего главу Моссада Давида Барнея. Причиной гнева главы правительства стало прямое обращение Барнея в Высший суд справедливости БАГАЦ через юрсоветницу правительства Гали Барав-Миару. Речь идет о петиции против назначения Романа Гофмана на пост главы Моссада. Согласно сообщениям, Нетаньяху обвинил Барнея в подрыве авторитета, заявив, что тот действовал, цитирую, «за его спиной» и вопреки тому, что юрсоветница не представляет позицию правительства в этом деле. В ответ же глава Моссада Барнея подчеркнул, что инициатива исходила от него лично. Барнея пояснил, он лишь хотел донести свою профессиональную позицию до судей. Ему было указано, что юридически это возможно сделать только через офис юрсоветницы. Несмотря на остроту конфликта, ни канцелярия премьер-министра, ни пресс-служба Моссада пока не предоставили официальных комментариев. Кнессет Израиля окончательно утвердил законопроект, регулирующий использование водометов для разгона демонстраций. Документ был принят во втором и третьем чтениях при редком консенсусе между коалицией и оппозицией. Согласно новым правилам, полиция обязана использовать в водометах исключительно чистую воду. Категорически запрещено добавлять любые химические вещества, красители или пахучие смеси, такие как скунс, которые ранее вызывали резкую критику человеку из-за вреда здоровью, имуществу граждан. Основные положения закона – только чистая вода, запрет на использование любых добавок цвета и запаха, обязательная фиксация. Каждое применение водомета должно сопровождаться качественной видео- и аудиозаписью. Прозрачность. Записи должны храниться в течение 3 лет, а граждане, пострадавшие от действий полиции, получат право запрашивать эти материалы для защиты своих интересов. Парламентарии подчеркнули, что закон направлен на защиту прав протестующих всех политических лагерей и установление четких границ применения силы со стороны правоохранительных органов. Сегодня вечером, 12 мая, внимание миллионов зрителей будет приковано к первому полуфиналу Евровидения, где наш представитель Ноам Бетан официально вступит в борьбу за выход в финал. Путь израильского артиста на конкурсе начался в Вене с торжественного прохода по бирюзовой дорожке. Появившись перед публикой вместе со своей делегацией, Ноам отметил исключительный уровень подготовки танцевальной группы и признался, что участие в таком масштабном событии стало для него колоссальным опытом. Теперь же все зависит от сегодняшнего выступления Ноама Бетана с композицией «Мишель». Главная задача Ноама – обеспечить Израилю место в гранд-финале, который запланирован на субботу. Желаем Ноаму Бетану удачи и верим в его победу. Трансляцию конкурса смотрите в эфире КАН-11. И далее говорим о погоде. Сегодня в Израиле во вторник, 12 мая, переменная облачность с постепенным переходом к ясной погоде. Синоптики прогнозируют небольшое повышение температуры. Дневной максимум плюс 28 градусов, ночью 14 градусов тепла. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи!

0: Новости из Махсаны и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов «Махсаны и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсаны и Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны и Хашмаль».
2: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
3: Только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне, по невероятным ценам. «Сиат Ибиза» от 39 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните, звездочка 3003. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
4: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. В иврите каждое выражение как фотография настроения. Многие идиомы здесь невозможно перевести буквально, потому что они рассказывают не о действии, а о характере. Например, «Лейхоль сэрет» – дословно есть фильм. Так говорят, когда кто-то накручивает себя или драматизирует ситуацию. «Дай, тавсик лейхоль сратим» – хватит уже париться. Еще одно популярное выражение – «Нафалли асимон» – «У меня упала монетка». Это отсылка к старым телефонным автоматам с жетонами. Когда жетон проваливался, связь устанавливалась. Так и в жизни. «Нафалли асимон» – значит, наконец-то дошло. А вот «лакахат ля лев» – «взять к сердцу» – в русском это звучит знакомо, но в иврите это особенно личное выражение. Не просто обидеться, а переживать по-настоящему, глубоко. Есть и веселое. «Ешли парпарим бабетен» – «У меня бабочки в животе». Это не про гастрит, а про волнение. Перед встречей, перед началом чего-то важного или романтического. Иврит – язык короткий, но эмоциональный. Он не описывает чувства, он проживает их. Каждое выражение здесь звучит, как маленькая сцена из жизни. Радио 106,4 FM. Всегда с вами.

0: Новости из Махсаны и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов «Махсаны и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсаны и Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны и Хашмаль».
2: Только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне, по невероятным ценам. «Сеат Ибиза» от 39 тысяч 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните, звездочка 3003. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
3: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
4: Радио, музыка. Включай.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: Радио Музыка.
1: 106.4 FM.
2: Только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне, по невероятным ценам. «Сиат Ибиза» от 39 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните, звездочка 3003. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
3: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
4: Новости из Махсана и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов «Махсана и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсана и Хашмаль».
5: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана и Хашмаль».
6: Смана, хотим отдохнуть. Мана круиз приглашает вас в путь.
7: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
8: В прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Глава оборонного ведомства Израиля Исраэль Кац выступил с жестким заявлением относительно противостояния иранской угрозе. По его словам, за прошедший год Ирану нанесены критические удары, которые отбросили возможности Тегерана на годы назад. Кац подчеркнул, что в тесной координации с президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Нетаньяху ведется работа над тем, чтобы Иран перестал быть экзистенциальной угрозой. Министр обороны не исключил, что для достижения этой цели армия обороны Израиля вскоре придется снова действовать. Говоря о ситуации в Ливане, Кац пообещал, цитирую, полностью уничтожить инфраструктуру Хизбаллы вплоть до желтой линии. Он напомнил, что зачистка объектов боевиков в Ливане, как под землей, так и на поверхности, будет проведена по тому же сценарию, что и в секторе Газа. Это необходимо для обеспечения полной безопасности жителей севера нашей страны. Президент США Дональд Трамп крайне скептически оценил перспективы сохранения режима прекращения огня с Ираном, назвав шансы на успех невероятно слабыми. Выступая на пресс-конференции в Белом доме, американский лидер в резкой форме отверг перечень условий, выдвинутых официальным Тегераном. Трамп еще раз заявил, что даже не стал дочитывать присланные документы, охарактеризовав требования МИД Ирана как, цитирую, «мусор». Ранее же представитель иранского внешнеполитического ведомства Исмаил Багаи обозначил ключевые ожидания Тегерана. Это разморозка активов, снятие блокады Армузского пролива и гарантии безопасности в Ливане и регионе в целом. В ответ же на это Трамп сравнил текущую дипломатическую ситуацию с пациентом в критическом состоянии, отметив, что вероятность выживания сделки составляет не более 1%.
9: Накануне Министерский комитет по законодательству одобрил два резонансных законопроекта, которые могут коренным образом изменить систему государственных назначений в Израиле. Согласно предложенным нормам, правительство получает исключительное право самостоятельно отбирать кандидатов на ключевые посты в стране. В этот список входят не только генеральные директора министерств, но и руководители силовых структур, начальник генштаба ЦАЛЯ, главы Шабак и Моссада, генеральный инспектор полиции и юрсоветник. Авторы инициативы подчеркивают, что право назначать и увольнять высших должностных лиц должно принадлежать исключительно кабинету министров. Критики же инициативы опасаются, что это приведет к политизации профессиональных ведомств, в то время как сторонники настаивают на необходимости укрепления управляемости государственным аппаратом. Напомню, что командование тыла армии обороны Израиля продлило действие текущих ограничений для населения. Согласно обновленным инструкциям, принятые меры безопасности будут оставаться в силе как минимум до вечера среды 13 мая до 20:00. Решение было принято по итогам очередной оценки оперативной обстановки на северных рубежах страны. Особое внимание уделяется району горы Мирон и еще ряду населенных пунктов севера. В этих районах, включая всю линию противостояния, сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий. Максимальное число участников встречи и собраний не должно превышать 200 человек. Военные призывают граждан строго соблюдать указания командования тыла, так как они направлены на сохранение жизни и здоровья жителей в условиях сохраняющейся напряженности. И далее говорим о погоде. Сегодня в Израиле во вторник, 12 мая, переменная облачность с постепенным переходом к ясной погоде. Синоптики прогнозируют небольшое повышение температуры. Дневной максимум плюс 28 градусов, ночью 14 градусов тепла. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи!

0: только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне. По невероятным ценам. «Сеат Ибиза» от 39 тысяч 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните 30-03. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
1: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
2: Новости из «Махсана и Хашмаль». Сегодня сеть магазинов «Махсана и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсана и Хашмаль».
3: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана и Хашмаль».
4: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойко. Джейн Бордо – одна из самых заметных групп новой волны израильской музыки последнего десятилетия. Коллектив возник в начале 2010-х годов и довольно быстро занял особое место на сцене, предложив альтернативу как классической эстраде, так и более жесткому инди-звучанию. Музыка Джейн Бордо построена на содержательных аранжировках и ясной мелодии. В центре всегда остается текст и голос. Такой минимализм стал их осознанным выбором и во многом объясняет популярность группы. Песни легко воспринимаются, но при этом не выглядят поверхностными. Тексты Джейн Бордо часто обращаются к повседневным чувствам и ситуациям. Это песни про отношения, внутренние колебания, одиночество, привязанность и взросление. Они не драматизируют и не морализируют, а фиксируют состояние, знакомое многим слушателям. Именно эта интонация спокойного, честного наблюдателя и стала их отличительной чертой. Группа получила широкое признание благодаря радиоэфиру и цифровым платформам, особенно среди молодой аудитории. При этом Джейн Бордо не позиционирует себя как протестный или нишевый проект. Их музыка остается доступной и одновременно очень личной. Сегодня Джейн Бордо воспринимается как часть новой израильской музыкальной идентичности, более камерной, внимательной к слову и эмоциональным нюансам. Это пример того, как современная израильская сцена говорит не громко, но точно, и именно этим находит своего слушателя. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Новости из Махсана и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов «Махсана и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсана и Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана и Хашмаль».
2: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Краун Плаза Хайфа. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
3: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи. Это Мано.
4: Только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне, по невероятным ценам. «Сиат Ибиза» от 39 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните, звездочка 3003. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Новости из Махсана и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов «Махсана и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсана и Хашмаль».
3: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана и Хашмаль».
4: Только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне, по невероятным ценам. «Сеат Ибиза» от 39 тысяч 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните звездочка 3003. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
5: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
6: В прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Глава оборонного ведомства Израиля Исраэль Кац выступил с жестким заявлением относительно противостояния иранской угрозе. По его словам, за прошедший год Ирану нанесены критические удары, которые отбросили возможности Тегерана на годы назад. Кац подчеркнул, что в тесной координации с президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Нетаньяху ведется работа над тем, чтобы Иран перестал быть экзистенциальной угрозой. Министр обороны не исключил, что для достижения этой цели армии обороны Израиля вскоре придется снова действовать. Говоря о ситуации в Ливане, Кац пообещал, цитирую, полностью уничтожить инфраструктуру Хизбаллы вплоть до желтой линии. Он напомнил, что зачистка объектов боевиков в Ливане, как под землей, так и на поверхности, будет проведена по тому же сценарию, что и в секторе Газа. Это необходимо для обеспечения полной безопасности жителей севера нашей страны. Президент США Дональд Трамп крайне скептически оценил перспективы сохранения режима прекращения огня с Ираном, назвав шансы на успех невероятно слабыми. Выступая на пресс-конференции в Белом доме, американский лидер в резкой форме отверг перечень условий, выдвинутых официальным Тегераном. Трамп еще раз заявил, что даже не стал дочитывать присланные документы, охарактеризовав требования МИД Ирана как, цитирую, «мусор». Ранее же представитель иранского внешнеполитического ведомства Исмаил Багаи обозначил ключевые ожидания Тегерана. Это разморозка активов, снятие блокады Армузского пролива и гарантии безопасности в Ливане и регионе в целом. В ответ же на это Трамп сравнил текущую дипломатическую ситуацию с пациентом в критическом состоянии, отметив, что вероятность выживания сделки составляет не более 1%. Накануне Министерский комитет по законодательству одобрил два резонансных законопроекта, которые могут коренным образом изменить систему государственных назначений в Израиле. Согласно предложенным нормам, правительство получает исключительное право самостоятельно отбирать кандидатов на ключевые посты в стране. В этот список входят не только генеральные директора министерств, но и руководители силовых структур, начальник генштаба ЦАЛЯ, главы Шабак и Моссада, генеральный инспектор полиции и юрсоветник. Автор инициативы подчеркивает, что право назначать и увольнять высших должностных лиц должно принадлежать исключительно кабинету министров. Критики же инициативы опасаются, что это приведет к политизации профессиональных ведомств, в то время как сторонники настаивают на необходимости укрепления управляемости государственным аппаратом. Напомню, что командование тыла армии обороны Израиля продлило действие текущих ограничений для населения. Согласно обновленным инструкциям, принятые меры безопасности будут оставаться в силе как минимум до вечера среды 13 мая до 20:00. Решение было принято по итогам очередной оценки оперативной обстановки на северных рубежах страны. Особое внимание уделяется району горы Мирон и еще ряду населенных пунктов севера. В этих районах, включая все всю линию противостояния сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий. Максимальное число участников встреч и собраний не должно превышать 200 человек. Военные призывают граждан строго соблюдать указания командования тыла, так как они направлены на сохранение жизни и здоровья жителей в условиях сохраняющейся напряженности. И далее говорим о погоде. Сегодня в Израиле во вторник, 12 мая, переменная облачность с постепенным переходом к ясной погоде. Синоптики прогнозируют небольшое повышение температуры. Дневной максимум плюс 28 градусов, ночью 14 градусов тепла. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи!

0: Новости из Махсана и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов «Махсана и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсана и Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана и Хашмаль».
2: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
3: Только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне, по невероятным ценам. «Сиат Ибиза» от 39 тысяч 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните, звездочка 3003. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
4: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. На склоне горы Герцль в Иерусалиме расположено место, где время замерло. Яд Вашем. Мемориал катастрофы и героизма еврейского народа. Он основан в 1953 году законом Кнессета как Национальный институт памяти. Название из книги пророка Ишаяу. «Я дам им в доме моем и в стенах моих Яд Вашем» – память и имя. Каждый год здесь проходит центральная государственная церемония памяти жертв Холокоста, открывающая День катастрофы и героизма. Во дворе музея зажигают 6 факелов в память о 6 миллионах погибших евреев. Современное здание музея, открытое в 2005 году, спроектировал архитектор Моше Савди. Оно встроено в склон горы как шрам. Длинный туннель из бетона и стекла ведет посетителя от мрака к дневному свету, символу того, что жизнь продолжилась. В залах музея фотографии, документы, письма, детские игрушки. Но самое главное – имена. В базе данных Яд Вашем собраны сведения о почти 5 миллионах жертв. Каждое имя – отдельная судьба, возвращенная из небытия. На территории комплекса находится зал памяти, детский мемориал, аллея праведников народов мира и крупнейший в мире архив катастрофы. Здесь ежедневно работают исследователи, свидетели и волонтеры, которые продолжают восстанавливать человеческие истории. Посещение Яд Вашем – тяжелое переживание. Но это путь, который должен пройти каждый, чтобы не забывать. Память – это не о прошлом, а о нас самих, о том, кем мы остаемся. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне, по невероятным ценам. «Сеат Ибиза» от 39 тысяч 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните 30 03. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
1: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
2: Новости из Махсана и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов «Махсана и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсана и Хашмаль».
3: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана и Хашмаль».
4: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью себя.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Новости из Махсана и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов «Махсана и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсана и Хашмаль».
3: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана и Хашмаль».
4: Только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне, по невероятным ценам. «Сеат Ибиза» от 39 тысяч 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните +30 03. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
5: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
6: В прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Начальник генерального штаба ЦАЛЯ генерал-лейтенант Эйель Замир заявил, что армия обороны Израиля будет использовать любую возможность для окончательного разгрома и максимального ослабления сил Хизбаллы. Далее цитирую. «Боевые действия не прекратятся до тех пор, пока не будет гарантирована полная безопасность или найдено долгосрочное решение для возвращения жителей приграничных районов в свои дома». «Эти действия полностью согласованы с политическим руководством страны», добавил глава генштаба. В это же время премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что Израиль действует в рамках установленных правил координации США. Однако приоритетом остается защита граждан и суверенитета государства. Добавлю, что с начала наступательной кампании в марте израильским силам удалось ликвидировать уже более 2000 боевиков Хизбаллы. В аэропорту имени Бен-Гуриона зафиксировано беспрецедентное скопление американской военной авиации, что фактически превратило главную гражданскую гавань страны в передовую оперативную базу. На кадрах, которые публикуют все израильские паблики, видны десятки самолетов-заправщиков и транспортных бортов ВВС США, занявших стоянки, предназначенные для гражданских самолетов. Масштабное развертывание сил связано с подготовкой к возможной конфронтации с Ираном в рамках операции «Рык льва», где американские танкеры должны обеспечить дозаправку истребителей в воздухе. Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар выступил с резким осуждением решения Евросоюза о введении санкций против израильских граждан и организаций. Глава внешнеполитического ведомства назвал этот шаг, цитирую, «произвольным и политизированным», подчеркнув, что ограничения накладываются на израильских граждан исключительно из-за их политических взглядов и не имеют под собой никакой правовой основы. Особое возмущение министра вызвало то, что Брюссель фактически поставил израильских граждан в один ряд с боевиками Хамас, назвав такое сравнение морально искаженным. Напомню, что под новые санкции Евросоюза попали 7 объектов, 4 организации и 3 частных лица. В ходе операции наших сил безопасности в Иудее и Самарии задержаны 7 человек, причастных к нападениям на трассах. 4 молодых людей были задержаны по горячим следам после того, как забросали бутылками зажигательной смесью автомобили на 60-м шоссе. Кроме того, в районе Хеврона задержаны 3 подростков, которые еще в апреле атаковали израильских силовиков камнями. Все подозреваемые помещены под стражу. Полиция готовит ходатайство о продлении срока их ареста для завершения следствия. В Нацерете полицейская погоня за подозрительным автомобилем завершилась задержанием 2 нелегальных жителей территории и изъятием транспортного средства. Инцидент произошел во время оперативных мероприятий полиции Северного округа. Водитель проигнорировал требования остановиться для проверки документов и попытался скрыться, создавая реальную угрозу жизни других участников дорожного движения. После того, как правоохранители блокировали пути отхода, в машине были обнаружены двое мужчин, находившиеся в Израиле без соответствующих разрешений. Кроме того, полиция подала ходатайство о конфискации автомобиля в пользу государства, поскольку было установлено, что владелец добровольно предоставил машину нарушителям. И далее говорим о погоде. Сегодня в Израиле во вторник, 12 мая, переменная облачность с постепенным переходом к ясной погоде. Синоптики прогнозируют небольшое повышение температуры. Дневной максимум плюс 28 градусов, ночью 14 градусов тепла. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи!

0: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
1: Новости из Махсана и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов «Махсана и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсана и Хашмаль».
2: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана и Хашмаль».
3: Только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне, по невероятным ценам. «Сеат Ибиза» от 39 тысяч 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните +30 03. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
4: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. Национальный театр Израиля «Габима» родился не в Тель-Авиве, а в подвале на Малой Бронной в Москве. В 1917 году группа еврейских актеров в главе с Нахумом Цемахом и под художественным руководством Евгения Вахтангова поставила первый спектакль на иврите «Дибук», пьесу, написанную Шломе Зайнвилом Рапопортом, известным под псевдонимом С. Анский. Эта мистическая история о любви и душе стала сенсацией. Впервые иврит звучал не в молитве, а на театральной сцене. После революции труппа покинула Россию, гастролировала по Европе и США, а в 1928 году обосновалась в Эрец-Исраэль. Так «Габима» стала первым профессиональным еврейским театром на земле Израиля еще до основания государства. В 1958 году театр получил статус Национального театра Израиля. На его сцене за 100 лет блистали Хана Ровина, Аарон Мескин, Йосеф Йоффе, Гила Альмагор, Йорам Гаон и Лия Кеник – актеры, чьи имена вписаны в культурную историю страны. Сегодня белое здание «Габимы» в центре Тель-Авива остается символом израильского искусства. Здесь ставят классику и современные пьесы. Спорят, смеются и плачут. Все тем же живым ивритом. И когда на сцене снова звучит «Дибук», кажется, будто театр, созданный в изгнании, наконец нашел свой дом и стал голосом народа, говорящего на своем языке. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Новости из Махсана и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов «Махсана и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсана и Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана и Хашмаль».
2: Только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне, по невероятным ценам. «Сиат Ибиза» от 39 тысяч 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните +30 03. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
3: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Новости из Махсана и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов «Махсана и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсана и Хашмаль».
3: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана и Хашмаль».
4: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
5: Только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне, по невероятным ценам. «Сиат Ибиза» от 39 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните, звездочка 3003. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
6: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
0: В прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Начальник генерального штаба ЦАЛЯ генерал-лейтенант Эйель Замир заявил, что армия обороны Израиля будет использовать любую возможность для окончательного разгрома и максимального ослабления сил Хизбаллы. Далее цитирую. «Боевые действия не прекратятся до тех пор, пока не будет гарантирована полная безопасность или найдено долгосрочное решение для возвращения жителей приграничных районов в свои дома». «Эти действия полностью согласованы с политическим руководством страны», добавил глава генштаба. В это же время премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что Израиль действует в рамках установленных правил координации США. Однако приоритетом остается защита граждан и суверенитета государства. Добавлю, что с начала наступательной кампании в марте израильским силам удалось ликвидировать уже более 2000 боевиков Хизбаллы. В аэропорту имени Бен-Гуриона зафиксировано беспрецедентное скопление американской военной авиации, что фактически превратило главную гражданскую гавань страны в передовую оперативную базу. На кадрах, которые публикуют все израильские паблики, видны десятки самолетов-заправщиков и транспортных бортов ВВС США, занявших стоянки, предназначенные для гражданских самолетов. Масштабное развертывание сил связано с подготовкой к возможной конфронтации с Ираном в рамках операции «Рык льва», где американские танкеры должны обеспечить дозаправку истребителей в воздухе. Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар выступил с резким осуждением решения Евросоюза о введении санкций против израильских граждан и организаций. Глава внешнеполитического ведомства назвал этот шаг, цитирую, «произвольным и политизированным», подчеркнув, что ограничения накладываются на израильских граждан исключительно из-за их политических взглядов и не имеют под собой никакой правовой основы. Особое возмущение министра вызвало то, что Брюссель фактически поставил израильских граждан в один ряд с боевиками Хамас, назвав такое сравнение морально искаженным. Напомню, что под новые санкции Евросоюза попали 7 объектов, 4 организации и 3 частных лица. В ходе операции наших сил безопасности в Иудее и Самарии задержаны 7 человек, причастных к нападениям на трассах. Четверо молодых людей были задержаны по горячим следам после того, как забросали бутылками с зажигательной смесью автомобили на 60-м шоссе. Кроме того, в районе Хеврона задержаны трое подростков, которые еще в апреле атаковали израильских силовиков камнями. Все подозреваемые помещены под стражу. Полиция готовит ходатайство о продлении срока их ареста для завершения следствия. В Нацерете полицейская погоня за подозрительным автомобилем завершилась задержанием двух нелегальных жителей территории и изъятием транспортного средства. Инцидент произошел во время оперативных мероприятий полиции Северного округа. Водитель проигнорировал требования остановиться для проверки документов и попытался скрыться, создавая реальную угрозу жизни других участников дорожного движения. После того, как правоохранители блокировали пути отхода, в машине были обнаружены двое мужчин, находившихся в Израиле без соответствующих разрешений. Кроме того, полиция подала ходатайство о конфискации автомобиля в пользу государства, поскольку было установлено, что владелец добровольно предоставил машину нарушителям. И далее говорим о погоде. Сегодня в Израиле во вторник, 12 мая, переменная облачность с постепенным переходом к ясной погоде. Синоптики прогнозируют небольшое повышение температуры. Дневной максимум плюс 28 градусов, ночью 14 градусов тепла. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи!

А ведь это я тогда разбила эту голубую вазу. А ты сказала, ну и что? На счастье. А помнишь, как ты боялась, когда я уезжала? Но у меня ведь получилось. Получилось, мам. А еще ты говорила, что птицы умеют разговаривать. И что у меня есть ангел-хранитель. Но я ведь тогда не знала, мам, что мой ангел-хранитель.

Лучшие хиты только на 106.4 FM. Лучшие хиты только на 106.4 FM.

0: только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне. По невероятным ценам. «Сеат Ибиза» от 39 тысяч 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните «#30003». «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
1: Новости из Махсана и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов «Махсана и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсана и Хашмаль».
2: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана и Хашмаль».
3: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойко. Рош-а-Никра – меловой утес высотой около 70 метров, расположенный в крайней северо-западной точке побережья Израиля, у самой границы с Ливаном. Скала сложена из мягкого мела позднего кайнозоя, и именно поэтому природная эрозия здесь особенно активна. Многолетнее воздействие волн создало систему естественных гротов, трещин и коридоров. Археологические следы показывают, что район использовался как приморская тропа еще в античности. Однако гроты в их современном виде – результат преимущественно геологического процесса последних тысячелетий. В период Второй мировой войны британская армия прорубила в утесе железнодорожный туннель длиной около 250 метров, который стал частью международной линии Хайфа-Бейрут-Триполи. По ней проходили военные грузы и материальное обеспечение сил союзников. После 1948 года сообщение по туннелю прекратилось. Граница между Израилем и Ливаном была закрыта, северный выход заварен, а путь демонтирован. Это один из редких сохранившихся участков британской военной инфраструктуры на израильском побережье. Сегодня Рош-а-Никра – охраняемый туристический объект. В 70-е годы здесь построили канатную дорогу, обеспечив доступ к гротам, и проложили внутрискальные маршруты, не затрагивающие сам природный массив. Посетителям доступны смотровые площадки, экспозиция о железнодорожной линии и входы в бывшие военные сооружения. Геологи продолжают мониторинг эрозии, фиксируется постепенное расширение и изменение формы гротов из-за интенсивного воздействия моря. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Новости из Махсаны и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов Махсаны и Хашмаль объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от Махсаны и Хашмаль.
1: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
2: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Краун Плаза Хайфа. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
3: Только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне, по невероятным ценам. «Сеат Ибиза» от 39 тысяч 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните, звездочка 3003. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
4: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
5: Jason.

0: Ритмо.
1: Радіо Музика.
2: Радіо Музика.
1: Радіо Музика.
2: 106.4 FM.
3: Новости из Махсаны и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов «Махсаны и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсаны и Хашмаль».
4: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны и Хашмаль».
5: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
6: Только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне, по невероятным ценам. «Сиат Ибиза» от 39 тысяч 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните +30 03. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
5: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

0: Новости из Махсаны и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов «Махсаны и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсаны и Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны и Хашмаль».
2: Только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне, по невероятным ценам. «Сеат Ибиза» от 39 тысяч 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните +30 03. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
3: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. Когда-то кибуц ассоциировался с лопатой и сапогами. Сегодня с сенсорами, дронами и роботами. В десятках израильских кибуцов доение коров давно автоматизировано. Системы, созданные компанией Afimilk, определяют, когда корова готова к доению, подключают оборудование и проверяют качество молока в реальном времени. Если что-то не так, программа отправляет сигнал ветеринару прямо на телефон. В хозяйствах работают умные кормушки, микрочипы и датчики, которые отслеживают здоровье животных, их активность и рацион. Каждая корова имеет цифровой паспорт, а управление фермой напоминает технологический стартап. Агротехнологии – одна из самых быстро растущих отраслей израильской экономики. Компании вроде Natafim, Afimilk или Saplant экспортируют системы капельного орошения, мониторинга и точного земледелия в десятки стран – от Индии до Калифорнии. Современный кибуц стал лабораторией под открытым небом. Здесь тестируют технологии, которые помогут кормить планету при дефиците воды и земли. Но суть кибуца осталась прежней. Земля, общность, ответственность. Просто теперь израильские фермеры доят коров не вручную, а через Wi-Fi. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
1: Новости из Махсана и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов «Махсана и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсана и Хашмаль».
2: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана и Хашмаль».
3: Только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне, по невероятным ценам. «Сеат Ибиза» от 39 тысяч 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните +30 03. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
4: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

0: Новости из Махсаны и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов «Махсаны и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсаны и Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны и Хашмаль».
2: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
3: Только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне, по невероятным ценам. «Сиат Ибиза» от 39 тысяч 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните, звездочка 3003. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
4: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

0: Новости из Махсана и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов «Махсана и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсана и Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана и Хашмаль».
2: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-350.

0: 52 и на сайте отеля. Только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне, по невероятным ценам. «Сиат Ибиза» от 39 тысяч 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните звездочка 3003. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
1: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойлова. Компания Solar Edge Technologies родилась в Израиле в 2006 году. Ее основали 5 инженеров. Гай Селла, Лиор Андель, Йоав Галин, Мирон Раз и Мейер Адест. Все они служили в элитных технологических подразделениях ЦАЛя и решили применить этот опыт в гражданской энергетике. Идея была проста – повысить эффективность солнечных панелей. Вместо того, чтобы соединять их в одну цепь, инженеры предложили управлять каждой панелью отдельно с помощью оптимизаторов мощности. Так они создали систему, которая делает солнечные установки более производительными, безопасными и долговечными. Решение оказалось революционным. Сегодня Solar Edge – одна из крупнейших компаний в мире в области солнечной энергетики, с головным офисом в Герцлии и центрами в Европе, Азии и Северной Америке. Ее технологии используются в более чем 140 странах, а акции торгуются на бирже NASDAQ под тикером SEDGE. Solar Edge стала символом израильской инженерной школы – сочетания простоты, точности и смелости. Ее системы работают на крышах домов, в больницах, школах и на солнечных фермах по всему миру, доказывая, что солнечная энергия может быть не только мечтой экологов, но и реальной частью экономики. И как часто бывает в Израиле, все началось с нескольких инженеров и одной идеи, которая осветила мир. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Новости из Махсана и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов «Махсана и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсана и Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана и Хашмаль».
2: Только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне, по невероятным ценам. «Сеат Ибиза» от 39 тысяч 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните +30 03. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
3: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Crown Plaza Haifa. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

0: Новости из Махсана и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов «Махсана и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсана и Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана и Хашмаль».
2: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
3: Только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне, по невероятным ценам. «Сиат Ибиза» от 39 тысяч 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните +30 03. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
4: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, которое уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

0: Новости из Махсана и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов «Махсана и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсана и Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана и Хашмаль».
2: Только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне, по невероятным ценам. «Сиат Ибиза» от 39 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните 30-03. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
3: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
4: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

Израильские истории на русском. В студии Александра Боева. Еврейские общины Йемена существовали на Аравийском полуострове многие столетия. Массовая алия началась после создания государства Израиль. В 1949-50 годах была проведена операция «Крылья орлов», которую часто называют «Операция ковер-самолет». За этот период через Аден в Израиль были перевезены около 49 тысяч йеменских евреев. Позднее небольшие группы прибывали и в 60-е и 70-е годы. После прибытия часть новых репатриантов проживала в Маабарот, а затем общины закрепились в разных регионах страны – Рош-Айн, Нетания, Реховат, города юга. В Тель-Авиве значимым центром йеменской жизни стал район Керам-а-Тейманим, основанный еще в начале 20 века и заселенный в основном семьями выходцев из Йемена. Район стал важным культурным узлом. Здесь сохранялись традиции молитвы, мелодика чтения Торы, общинные институты и йеменская кухня. В дальнейшем Керам-а-Тейманим стал одной из основных точек формирования ранней городской восточной культуры Тель-Авива. Музыкальный вклад общины огромен. Певица Шушана Дамари, родившаяся в семье выходцев из Йемена, стала одной из центральных фигур израильской сцены середины 20 века. Офра Хаза, выросшая в Южном Тель-Авиве в семье йеменских репатриантов, превратила йеменские мелодии в международный музыкальный символ израильской культуры. В традиционной музыке значительную роль сыграл Аарон Амрам, сохранивший и записавший йеменские литургические и фольклорные тексты. Йеменская кухня – джахнун, милауа, хильбы, супы с хаваной – стала неотъемлемой частью израильского гастрономического ландшафта. Исследования интеграции показывают, что община сумела сохранить традиции и одновременно стать одной из наиболее устойчивых этнокультурных групп Израиля, активно включенных в армейскую службу, образование и культуру страны. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Новости из Махсаны и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов «Махсаны и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсаны и Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны и Хашмаль».
2: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
3: Только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне, по невероятным ценам. «Сиат Ибиза» от 39 тысяч 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните звездочка 3003. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
4: Смана, хотим отдохнуть.
5: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно.
6: חדירת כלי טייס עוין.
7: מרגליות.
8: היכנסו למרחב המוגן.
6: חדירת כלי טייס עוין.
7: מנרה.
8: היכנסו למרחב המוגן.
5: становитесь частью

0: только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне, по невероятным ценам. «Сеат Ибиза» от 39 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните 3003. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
1: Новости из «Махсаны и Хашмаль». Сегодня сеть магазинов «Махсаны и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсаны и Хашмаль».
2: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны и Хашмаль».
3: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

0: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же.

0: Новости из Махсаны и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов «Махсаны и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсаны и Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны и Хашмаль».
2: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
3: Только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне.

0: невероятным ценам. Seat Ibiza от 39 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах Эльдан в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните 3003. Эльдан. Для вас. Со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
1: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. 8113.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. Сегодня израильские сериалы знают и покупают по всему миру. Но в 90-е годы это еще не была индустрия. Это было время поиска, экспериментов и смены языка телевидения. В 90-х израильское телевидение выходит из эпохи почти полного государственного контроля и начинает конкурировать за зрителя. Появляется коммерческое вещание, меняется темп, интонация, темы. Телевидение становится более разговорным, более дерзким и гораздо ближе к реальной жизни. Одним из символов этого периода стало сатирическое шоу «Хамишия Акамерит». Оно задало новый стандарт политической и социальной сатиры. Острый юмор, точные образы и ощущение, что телевизор впервые говорит с аудиторией на равных. Другим важным явлением конца десятилетия стал сериал «Флорентин». Это была история городской молодежи Тель-Авива. Съемные квартиры, поиски себя, дружба, первые взрослые отношения, первые взрослые решения. Для целого поколения зрителей «Флорентин» оказался не просто сериалом, а отражением собственной жизни. Даже его музыкальная тема до сих пор мгновенно возвращает в ту эпоху. Рядом с этими проектами существовали семейные сериалы, подростковые форматы, ситкомы. Телевидение пробовало разные жанры и постепенно формировало профессиональную среду сценаристов, режиссеров и актеров. Поэтому разговор о сериалах 90-х – это не только ностальгия. Это разговор о моменте, когда израильское телевидение стало современным, живым и по-настоящему узнаваемым. Именно тогда были заложены основы той индустрии, которую мы знаем и любим сегодня. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Crown Plaza Haifa. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля. Только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне, по невероятным ценам. «Сеат Ибиза» от 39 тысяч 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните +30 03. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
1: Новости из Махсана и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов «Махсана и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсана и Хашмаль».
2: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана и Хашмаль».
3: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полное или частичное занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

0: Новости из Махсаны и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов «Махсаны и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсаны и Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны и Хашмаль».
2: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
3: Только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне, по невероятным ценам. «Сиат Ибиза» от 39 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните, звездочка 3003. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.

0: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
1: В израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне, по невероятным ценам. «Сиат Ибиза» от 39 тысяч 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните 30 03. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
2: Новости из Махсана и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов «Махсана и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсана и Хашмаль».
3: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана и Хашмаль».
4: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Новости из Махсана и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов Махсана и Хашмаль объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от Махсана и Хашмаль.
3: Ниже в мире нет цены, чем Махсана и Хашмаль.
4: Только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне, по невероятным ценам. «Сеат Ибиза» от 39 тысяч 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните, звездочка 3003. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
5: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
2: Новости из Махсана и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов Махсана и Хашмаль объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от Махсана и Хашмаль.
3: Ниже в мире нет цены, чем Махсана и Хашмаль.
6: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Краун Плаза Хайфа. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.